rytmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

0: я не ворон, ты военна, не дурина, а не другие, как и меч не вендаешь.
1: Одепшать поле рынками опьема, на черепах шесть или так, как он цивиль.